Вы слушаете радиоканал Studio 21. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

Studio 21. No pop, no rock, no dance. Sound of now. Русская Бразилия. Yeah. Давай.

Пошли мы босиком, статик разнесем.

Москва, Москва. Уходи, моя тоска. Я вчера был одинок.

слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

слушайте радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика».

0: Реклама. Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазине.

Нах Фандей. Три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандей. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

and D1.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
1: 21.
0: Реклама.

0: скрипит фасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Успел.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером.

0: Первым. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
5: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
4: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

studio 24.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
1: 21.
2: Реклама. Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 325 94 94.

0: реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – «Быстро-медленно». Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля.
8: 16+.
9: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер.

0: высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: blood in the ocean. Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
1: 21.
2: Реклама.
3: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: Studio 21. The sound of now. 21. Реклама.
1: Пока все готовят шашлыки, Первое мебельное производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru. Если

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
9: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
8: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+. Studio 21.
2: You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

0: Утро с юмором.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера «Быстро-медленно». Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля.
2: 16+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
1: 21.
2: Реклама. Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
1: 21.
2: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru. Если

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота –

0: настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
1: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН 117-78-47-26-16-02, 6+. Studio 21.

Studio 21. The sound of now.

0: attention.
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
2: 21.
3: Реклама.
4: Запах урбана.
3: Рик Базука в Санкт-Петербурге на большом Open Air Конкретика 6 июня. Roof Place. Рик Базука со своими хитами и многие другие. Подробнее на сайте Конкретика. Билеты во всех кассах. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 325 94 94.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар. Успел.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – «Быстро-медленно». Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля. 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Студия.

0: 21. The sound of now. 21. Реклама.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: разбит фасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Представляет.
3: Это конкретика. Мы уже едем к вам.
4: Open Air Конкретика. Roof Place. 6 июня. На одной сцене под открытым небом. Летняя атмосфера и мощность.

0: 6 июня. Rov Place. Билеты на Яндекс.Афише. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: Studio 21.
1: I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch.

Radio 21.

0: of now. 21 interview.
1: Чек-чек, the mic. Всем привет, друзья, это студия 21 Interview, меня зовут Похоронил МЦ. Сегодня у меня в гостях Полка. Игорь, привет.
2: Салют, друг. Салют.
1: Как твои дела?
2: Все супер, все круто.
1: Ты у нас не так давно вообще был в гостях.
2: Я
1: заслушал эфирчик ваш перед тем, как сюда ехал.
2: Все верно.
1: Это было перед Новым годом, ты только, по-моему, дропнул микстейп.
2: Да, все верно, все так и было.
1: Как вот спустя время у тебя впечатление? Тогда ты был такой, знаешь, когда только выпускаешь его, мне кажется, еще не до конца переварил там все ощущения. Что сейчас скажешь?
2: Супер, мне все нравится, супер. Микстейп хорошо зашел. То есть, в принципе, все как ожидалось. У меня такой на голосе этот, знаешь, типа...
1: Ревербик?
2: Не реверб, а шумоподавление как будто.
1: Ты немного иногда, может, тихо
2: чуть
1: будешь
2: пропадает,
1: говорить.
2: Типа...
1: Потому что вот поближе,
2: поближе. Она поближе,
1: да? Да-да-да, и он кажется, думает, что тихо, и поэтому гасит.
2: Все, чил, тут как в диско.
1: У тебя если вообще тихий можно... флоу, да, обычно, Полка? Вот, ну, такой
2: да,
1: спокойный.
2: Да, я не люблю, на самом деле, орать, мне это не нравится.
1: А что так, ты вот рос на каких-то таких артистах-рэперах, или это твой такой внутренний вайб?
2: Брат, я, в принципе, вообще не очень люблю громко говорить. Мне больше нравится, когда ко мне прислушиваются, чем пытаться орать, чтобы меня услышали.
1: Панчлайн.
2: Вот.
1: Какой вот трючок больше всего залетел с микстейпа? Тот, на который ты ставил?
2: А у меня даже не было такого, что я ставил на какой-то трек, но, наверное... Да каждому по-разному. Типа, между хорошо, ближе супер залетел. Вот. Какие-то такие ближе мы сегодня послушаем, получается.
1: По-любому. Знаешь, просто бывает иногда, многие говорят, что типа ставил вот, что этот трек будет главным бенгером, а по итогу вообще не то, чего
2: ожидал.
1: Да,
2: такое бывает вообще, абсолютно.
1: Я помню, что это был такой твой, как ты сказал на прошлой вьюшке, набор демок того, что ты давно копил.
2: Да, это некий портфель за спиной был такой.
1: Ну ты его насколько опустошил? Прям вот все самое лучшее оттуда достал? Или, знаешь, оставил еще чутка на потом в загашниках?
2: С облегчением, брат, на самом деле. Хотелось уже начать новую музыку делать, а все никак не мог от того отодвинуться. И вот сейчас как раз с радостью пишу уже новую музыку.
1: Сейчас поговорим про новый музон. Давай еще расскажем людям вообще главный инфоповод твоего сегодняшнего здесь появления. Скоро концерты.
2: Да, концерты 3 мая Санкт-Петербург, 10 мая Москва, получается.
1: Две большие столицы.
2: Да, две большие столицы. Было, где прошел концерт, вот у меня один из трех, получается, которые сейчас планированы были. Все супер. Площадка... Все супер было вообще. И по звуку, и народ собрали. Типа классно очень, и шоу было крутое.
1: Мы сейчас удалимся на небольшую паузу. Как раз я у тебя спрошу, как прошел концерт в Вологде. Это Полка, студия 21, интервью, друзья, далеко не уходить.

0: 21 Interview. Studio 21 Interview. Полка у нас в гостях совсем недавно. Первый сольный концерт в Вологде. Вот как раз начал мне рассказывать. Давай подробнее расскажи, потому что интересно. Как я понимаю, Вологда была выбрана как твой...
1: Мой родной город.
0: Да, отправная точка. Это вот хочется респекте за это кинуть. Крутое решение.
1: 100% не хотелось мимо обходить, и даже в том случае, что если шоу устраивать, то шоу хотелось сделать и там, поэтому и гостя привезли, то есть со мной был мой друг Денис Ясми, вот, это круто было. Ну, такой, типа, перформанс в своем роде для города.
0: Шоу, ну, ты имеешь в виду вот именно какое-то такое яркое выступление? Не клаб-шоу же ты имеешь
1: Ну,
0: в виду?
1: Конечно, да, типа, там просто же очень мало такого, знаешь, на самом деле.
0: Ну, да.
1: Ну, в маленьких городах мало такого. Вот, хотелось что-то такое завести, прикольно.
0: Ну и как вообще вот эти ощущения, расскажи, когда ты вернулся уже с успехом?
1: Супер, брат, очень-очень круто. Там же и семья, и друзья, и кто-то с района, условно, там, на котором жил. Вот.
0: Семья тоже подошла, родственники?
1: Да.
0: Блин,
1: да,
0: это крутое
1: да.
0: ощущение.
1: Супер вообще, приятно было.
0: Блин, ну давай ложку дегтя. Было что-нибудь, что не понравилось на первом концерте? Знаешь, типа как первый прошел, может ты какие-то выводы сделал, ошибочки? Или прям все как по маслу?
1: Слушай, вот для той площадки, на которой мы находились, все супер вообще прошло. Там по звуку какие-то моменты всегда знаешь, и вот ты после этого анализируешь, думаешь, типа, какие-то ошибочки 100% есть, где-то тут хотелось. Вообще под конец ощущение концерта было, что я только разогрелся, знаешь. Вот.
0: Только почувствовал.
1: Да.
0: Ну
1: да.
0: Ты как раз разогрелся, Москва-Питер впереди.
1: Все верно.
0: Что там по шоу ожидать? Понятно, что, наверное, друзей, корешей, гостевых тоже точно ждать.
1: Гости, шоу, конечно, по-любому.
0: Когда ты говоришь шоу, я прям представляю, что ты что-то сделаешь, такое фокус или колесо на сцене.
1: Из торта выбран.
0: Да.
1: С искрами.
0: Ну, вообще думал какое-нибудь шоу сделать, знаешь, вот именно чтобы это как шоу выглядело, добавить что-нибудь такого?
1: Конечно, на самом деле ко всему хочется подходить с креативом, с каким-то, с тем, что это арт, типа, искусство своего рода. Поэтому в любом случае. Музыка должна отражаться и в визуале, поэтому по-любому что-то нужно будет сделать такое.
0: Кого ждать, кроме Ясми? Будут идти одинаковые гости в обоих столицах или как-то разобьешь это по городам?
1: Я думаю, что да, где-то будут просто местные ребята, которые... Кто-то с Москвы... Все занятые там условно, и с Москвы там в Питер. У ребят, я думаю, что не так много желания ехать, когда у них свои собственные концерты в других городах. А так, гости будут приурочены, скажем так, городам. Вот так.
0: А исполняешь что? Ну, микстейп по-любому новый?
1: 100%.
0: Старые хиты?
1: Да, много чего. Вот в Вологде, например, я много чего исполнял из того, что вообще не исполняю, типа, то есть... Там по-любому.
0: Типа и что-то там... старое, анрелизнутое?
1: Да, и с удивлением к тому, что там, типа, всегда знают эти треки. Вот там ты их исполняешь, и там их хором поют. То есть не только те, которые там завирусились, еще что-то, но старые тречки.
0: Это круто, что приходит как раз, вот знаешь, кора аудитория.
1: Да, они еще просят эти треки, и это очень супер. Некоторые даже не скачаны, ты думаешь, откуда вы знаете название этих треков вообще.
0: А засвечиваешь что-то, что вот еще не вышло? Можешь так вот показать, анонсик какой-нибудь сделать?
1: Имеешь в виду демочку?
0: Да, вот что-то новое, знаешь, что только в будущем будет.
1: Я думаю, что пока нет. Не хочется светить план.
0: Ты, короче, на загадочном таком, да, двигаешься?
1: Да, но у меня пишется музыка, и летние треки уже есть, и более такие, то есть и мрачные, и для девчонок, и для парней, поэтому что-то интересное будет впереди.
0: Мы ждем, а пока заслушаем трючок с микстейпа «Полки» как раз. Это Studio 21 Interview. Далеко не уходите, друзья, мы скоро вернемся.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
1: 21.
2: Реклама.
3: Пацаны хотят комфорт.
4: Восточный округ в Санкт-Петербурге на большом опен-эйре Конкретика. 6 июня. Roof Place. Восточный округ со своими хитами и многие другие. Подробнее на сайте Конкретика. Билеты во всех кассах. 18+.
5: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: 321 интервью. Здесь Полка.
1: Yes.
0: Знаю такую инфу, что ты вообще начинал свой путь как продюсер, саунд продюсер.
1: Да, да, да, было.
0: Это true. Сейчас ты продолжаешь биточки делать себе или все уже как-то отпустил это?
1: Я для себя могу нарезать что-то. Я на самом деле очень сильно вдохновляюсь людьми, которые сами знают за каждую крутилку, типа в секвенсорах. И очень круто, когда музыканты, там, особенно рэперы, то есть могут что-то и нарезать сами себе и делать. Это очень круто.
0: Мне кажется, это супер, знаешь, облегчает работу. Не надо никому объяснять, что ты там задумал, подбирать слова и термины.
1: Да-да. Типа можешь реализовать то, что у тебя в голове. Да. Это очень круто.
0: Ну, у тебя такой скилл есть или как раз уже сейчас с какой-то командой продюсеров саунд работаешь?
1: Не, у меня всегда забиты разные люди как будто отвечают, и я так чисто в случайность какие-то биты нахожу, что-то где-то слушаю, вижу, и если там что-то мне не нравится в бите, я могу и сам что-то подрезать, нарезать.
0: Угу. Ну, перебить можешь бит, который тебе понравился?
1: Да.
0: Чтобы никто не заметил, откуда ты его подрезал?
1: Это провокационный вопрос.
0: А, ну ладно. На самом деле нет, просто такой обычный. Не хотел тебя, а куда
1: ты? Не, такого не было.
0: Окей. Давай про новый трючок, чем прежде.
1: Да.
0: Расскажи о нем. Он как будто немножко в новом стайле. Ну, либо мне так показалось. Ты расскажи, что думаешь.
1: Много кто сказал, что в многом стайле. Для меня это вообще я. Ну, типа,
0: бомба. Видимо, постепенно, знаешь, твое раскрытие происходит, и люди знакомятся со стороны по-новому с тобой.
1: Да. Трючок, бумбэп, очень такой лиричный, не знаю, о своем, о наболевшем, и собирательный образ, и при этом что-то из личной жизни, поэтому такой он получился, какой получился. Очень крутой, мне очень нравится.
0: Ты вот говорил, у тебя есть в заготовках разные, там, треки разного направления.
1: Да.
0: Для девчонок ты назвал. Вот этот мог бы назвать треком а-ля для девчонок?
1: Этот?
0: Да.
1: Не знаю, мне кажется, он и для девчонок, и для парней в том числе.
0: Понимаю, о чем ты, да, кстати.
1: Судя по тому, что пишут, типа, и кто пишет, относительно вот по треку, там, и девчонки, и парни.
0: Вообще вот с тех пор, как у тебя, знаешь, стали иногда это вируситься, прям, сниппеты, хиты, повлияло ли это как-то на твой подход к делу? Такой классик вопрос, но интересно. Стал ли ты больше думать над этим, что, типа, знаешь, что сделало так, чтобы этот рычок завирусился, и как бы повторить это?
1: Это на самом деле такой, знаешь, с одной стороны, путь, скажем так, в творческую яму, в творческий кризис, если ты постоянно будешь думать о том, что тебе нужно написать хит, вот. А так, не знаю, я люблю экспериментировать на самом деле со звуком, и, в принципе, у меня не было никогда мысли сесть и написать хит. Вот, поэтому так как-то.
0: Что слушаешь сам в последнее время? Чем можешь вдохновиться?
1: О, я слушаю по большей части старую музыку. Я за новинками практически вообще не слежу. Люблю какую-то, знаешь, послушать SoundCloud эру 2016-2018 года. Потом погонять какие-то старые альбомы. Там тот же Boom Bap, тот же Underground каких-нибудь артистов. Ну и новую школу того времени, скажем так, тоже.
0: А как же, типа, держать руку на пульсе, знать все новые веяния звука?
1: А, не знаю.
0: Не надо?
1: Типа, знаешь, кто-то считает нужным, а я не знаю. Я новичков-то не назову, наверное, знаешь.
0: А я у тебя спрошу попозже, посмотрим, может быть, кого-то и назовешь. Это студия 21 интервью, друзья, у меня в гостях Полка. Скоро вернемся к вам.

такой же белый, если полоса черней. Ночи хоронят день, а слухи также людей. И я встречу тебя ночью, там где-то после нулей. На нашем месте, если помнишь, давай только без

0: 21 interview.
1: Yo. 21 interview. Полка is here. Послушали трек «Чем прежде». Блин, мне нравится трек вообще по настроению. Хотя вот я такой, может быть, не романтичный парень.
2: Но ты сам что слушаешь вообще, какую музыку?
1: Блин, вот я тоже бы, как ты ответил, знаешь, что-то вот старенькое, скорее всего. Тяжело. Ну, конечно, навьё всякое долетает, я не пропускаю это. Но вот так, чтобы у меня что-то новое прям подсело надолго в наушниках, такого давненько не было, если честно. Это меня немного расстраивает. Мне кажется, я старею, например.
2: Мне кажется, профессионально через тебя много музыки проходит.
1: Может быть, такое есть, да. Но вот стараюсь все равно что-то важное, новое смотреть, видеть. Mm-hmm. Вот, например, недавно, это уже, ладно, давно было, шоу «Культ», твое появление. Mm-hmm. Возможно, я там тебя один из первых раз видел. Mm-hmm. Было четко. Я слышал, ты рассказывал в прошлой вьюшке про этот опыт.
2: Да-да.
1: Интересно, ждать ли тебя еще где-то в таких штуках? На Ютубе? Mm-hmm. Или на в интернете, ВК-видео, где угодно?
2: Да по-любому ждать, ну да. Типа, надо будет, если что-то интересное будет, какие-то интересные шоу, типа, мне тоже это интересно, поэтому...
1: Вот что для тебя интересно, радостью. Например, какой формат из того, что есть, знаешь, популярного у нас?
2: А из того, что есть, я бы уж снялся, наверное, если бы что-то было такое.
1: Ждешь так... что-то нового открытия?
2: Да, да, 100%.
1: А может быть, знаешь, есть какое-то как раз не местное шоу, или которое давно пропало и больше не выходит, какой-то формат, который тебя привлекает, но пока никто такого не делает?
2: XXL Freshman.
1: Блин, это, кстати, ничего.
2: Да.
1: А у нас как будто даже и аналога такого не было никогда. Слушай, знаешь, вот стол культа
2: фрешманский, да,
1: это
2: да,
1: вот
2: да.
1: Куда-то в ту сторону да. Как раз как будто.
2: Ну, культ крутое шоу, типа, то, что они сделали, это очень круто. 100%.
1: Блин, надо вернуть XXL Freshman. Может, мне это сделать?
2: Да, газ по-любому.
1: Давай про фрешманов как раз я закидывал уже эту тему. Даже если ты ничего не слушаешь нового, кого котируешь и стуешь? Ну, наверняка кого-то из своих пацанов.
2: 100%. Слушай, вот не знаю, если так можно назвать, типа, Ясми, например, фрешманом.
1: Ну, в какой-то, вот знаешь, эре относительно, там, насколько раньше много уже эры периодов было всяких рэперов, то, наверное, можно, да.
2: Да, да, да, я думаю, да. Вот Ясми, Музон слушаю вообще с удовольствием. И Музон, наверное, Азиз 52, вот если тоже можно назвать фрешманом, то с удовольствием.
1: Но он как будто такой теневой чуть-чуть игрок из 52 флейва, да. Еще не вышел вперед, но потенциал большой
2: 100%
1: имеет.
2: 100%, потенциал огромный.
1: Ну, третьего назовешь кого-нибудь неожиданного? Не из, например, не из своих близких? Или, может быть, западного какого-то?
2: Да, я думаю, что нет. Я все в основном, знаешь, старье гоняю, поэтому новинок не назову даже.
1: Ну, а у нас, кстати, был запрос еще на, кроме трех фрешманов, три трека можешь какие-нибудь посоветовать нашим ребятам? Не обязательно новые, любые.
2: Три трека из последних, вот что я слушаю, что гоняю. Это, наверное, Miss Jackson, Young Thug.
1: Я почему-то подумал про I'm sorry, Miss Jackson.
2: Мне кажется, что это отсылка, типа, в этом треке к этому треку. Да. Вот. Потом Young Dolph хэштег. Тоже очень часто слушаю. И из русского, знаешь, Макан, Словецкий, Геопика.
1: Неожиданно.
2: Звонил тебе. Вот это, вот то, что я гоняю в последнее время.
1: Блин, Геопика вот меня может удивлять иногда припевчиками своими, знаешь, я вот не ожидал, включил, и такой, я уже чувствую, что я
2: мне очень
1: отдался этому настроению.
2: Геопика — это русский фольклор, если так можно назвать.
1: Ну, по-любому, по-любому. Да. Окей, друзья, у нас в гостях Полка, это Studio 21 Interview.
2: Yep.
1: Чекайте треки, которые я вам посоветовал, мы скоро вернемся.

0: 21 Interview.
1: Studio 21 Interview. У нас в гостях Полка. И мы, конечно, с Полкой не могли оставить вас без подарка.
2: 100%. Мы придумали, что подарить.
1: Зацени вот в камеру, чтобы люди увидели, за что будем бороться. Какой-то свэк, да?
2: Абсолютный шелковый свэк.
1: Бархатный. Pretty.
2: Такой платок, приуроченный к выходу микстейпа Pretty.
1: Как ты его носишь, Полка, заценишь? Вот куда бы ты повязал его?
2: Слушай, я на самом деле люблю платки и люблю и на сумку приделать платок, люблю и как бант его завязать. Давай вот так на скорую руку.
1: Как гэнгста вот так носишь, типа?
2: Как гэнгста? Не, так не ношу. Как бандану еще, пока, знаешь.
1: Вот на столе можешь это сделать, чтобы, типа, схема завязывания платка тоже была всем дана, это же?
2: Давай, вот так в уголок складываешь, ага. Сначала.
1: Друзья, смотрите полную версию, если вы нас слушаете в радиоэфире, смотрите на канале Studio 21 YouTube, группа YouTube, группа ВК Studio 21, там вы найдете тоже наш видосик. Прямо на нем Полка показывает, как грамотно завязывать платок.
2: Помню раньше туториалы по скручиванию вот. Я смотрел у Виз Калифы.
1: И теперь сам туторишь.
2: Да. Так. Вот так делаем.
1: Плюс 3 к претти сразу дается.
2: Так. И тут, в принципе, все в формате галстука. Хотя галстук я никогда не носил.
1: Блин, ну это прям такой элегантный стайлинг. Хорош. Yes. У нас интервью, собственно, сегодня без галстуков было, но вот... Друзья, как мы хотим подарить вам этот платок?
2: Так, я придумал, собственно... Просто напишите строчку из любимого моего трека, любимого у вас. Напишите строчку, и самый залайканный комментарий с этой строчкой получит платок в подарок.
1: Получается, если там будет больше всего лайков, значит, больше всего людей любят именно эту строчку, значит, ну...
2: Да, да.
1: Она хороша.
2: Верно.
1: Так что, друзья, в комментах под интервью на YouTube и ВК тоже пишите комменты. Выберем самый-самый большой, самый популярный. И отправим вам этот платочек.
2: Ну, круто будет, на самом деле, если это будет какая-то, типа, не самый популярный трек, вот, типа...
1: Ну да, всегда, мне кажется, хочется, чтобы такое не самое уже залайканное, как бы...
2: 100%.
1: Обрело, да, свою славу. Да, да. У тебя есть догадки, какая? Вот. Или знаешь, у тебя есть ставки, какую бы ты написал сам? И был бы рад, если бы она выиграла. Не называй, просто интересно, есть ли она.
2: Нет, наверное, нет. Это очень сложно. Я вот как говорил, как все треки — это дети, и очень сложно кого-то выбрать. И вот тут точно так же. Но хотелось бы не TikTok-хит, вот так условно скажем. С какого-то старого трека, может быть. Вот если я увижу строчку и такой, ну это же реально моя строчка. И будет круто.
1: Может такое быть, что ты прям так удивишься выбору строчки, но ее, знаешь, не залайкали так сильно, но ты, типа, все равно отдашь ей победу. Тому варианту.
2: Второй платок подарю тому человеку.
1: А что, будут продаваться платки на концертах, если
2: да,
1: кто-то не сможет
2: 100%
1: выиграть?
2: 100% будут.
1: Друзья, приходите на концерты к Полке уже ближайшие... Когда? 3 мая, 10
2: мая? 3 мая Санкт-Петербург, 10 мая Москва. Все увидимся, очень ждал этого момента, чтобы со всеми увидеться, потусоваться, вместе послушать старые треки, новые треки тоже, поэтому все жду.
1: Всем спасибо, друзья, у нас был Полка в гостях, Studio 21 Interview, меня зовут МЦ Похоронил, всем пока, увидимся в новых выпусках.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – быстро-медленно. Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля.
6: 16+.

0: подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.

you want.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
1: 21.
2: Реклама.

0: вид фасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Studio 21 представляет.
3: Это конкретика. Мы уже едем к вам.
2: Open Air Конкретика. Roof Place. 6 июня. На одной сцене под открытым небом. Летняя атмосфера и мощный

Studio. 21 Radio.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: «Правила жизни» – журнал о человеке противоречивом. Тема нового номера – «Быстро-медленно». Как изменились наши отношения со временем и как мы стали жить быстрее, но мечтаем замедлиться. Валерий Сюткин, Зельфира Трегулова и другие герои. В продаже с 25 апреля. 16+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда.

0: new black man that goes back like the Gap Band.
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
2: 21.
3: Реклама. Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
2: Studio 21
4: представляет.
5: Это конкретика. Мы уже едем к вам.
6: Open Air Конкретика. Roof Place. 6 июня. На одной сцене под открытым небом. Летняя атмосфера и мощный вайб от ярких представителей независимой рэп-сцены. 9 грамм. Восточный округ. 4К. Брик Базука. Школьник и Бау. Полумягкие. Местный. Красное дерево. Пастор. Про килограмм. Зараза. Кожи обойма. Крипа Крип. 6 июня. Roof Place. Билеты на Яндекс.Афише. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге 325 94 94.

0: реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

Studio 21. No.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Mona Lisa, hey.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Virgin Studio 21.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Studio 21.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Studio 21.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Studio 21.
3: Oh, shit. Ain't ready for this.